Смочте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Такуа патыку!